0: 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке твоя рука.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирном 200 работников Алросохраны прошли медосмотр на рабочем месте. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями, максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передунов. В этом выпуске. В Мирном 200 работников Алросохраны прошли видосмотр на рабочем месте. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Теперь подробно. Забота о здоровье и без отрыва от производства. Работники Алросохраны прошли полноценный медицинский осмотр на рабочем месте. Выездную бригаду сформировали специалисты медцентра и Центральной районной больницы. Комментирует Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра Алроса.
2: Медосмотр заявлено почти 200 человек. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель заинтересованности руководства в том, чтобы все работники подлежали медицинскому осмотру. Это, естественно, очень важно. Именно в рамках диспансеризации профилактических медицинских осмотров мы можем выявить те заболевания, которые у людей долго не дают о себе знать и не дают симптомов.
1: Раннее выявление помогает раньше принять меры для лечения болезни. Сотрудники это понимают и не упускают возможности провериться. Им измеряют давление, берут анализы, проводят ЭКГ и экспресс-тесты на 5 видов инфекций. По желанию, биоимпедансное исследование, которое показывает состояние тела. С начала года медики Алроса и Мирнинской центральной больницы побывали почти на 20 предприятиях компании, провели профилактические осмотры для более 1000 человек. Следующий шаг – углубленный чек-ап сотрудников структурных и дочерних подразделений. Программу сформируют по итогам диспансеризации. В нее включат работников, имеющих показания к дополнительному обследованию. Приглашение направят до ноября. Далее. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека и дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку или обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территорию дома номер 4 по Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты софинансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей, городской – 500 тысяч, остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
1: И еще одна новость. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах Спутник, Ханайдах и других. Вместо грибов в лесных массивах строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свалку шин и покрышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняют воздух, почву и воду. В мэрии напоминают. За выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
0: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо. В Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. В эту пятницу, 25 сентября, в Центральной городской библиотеке имени Мэри Михайловны Софианиди состоится литературный диктант. Это международная просветительская акция, объединяющая любителей чтения. Хотите проверить свои знания? Приходите в библиотеку. Начало диктанта в полдень. В субботу, 26 сентября, в Удачном, в творческом объединении «Кристалл» покажут театрализованную программу «Тайны волшебного ларца госпожи сцены». А еще посвятят в артисты новичков творческих коллективов «Кристалла». Начало в 17 часов. Далее. Жители и гостей Мирного приглашают окунуться в атмосферу якутской культуры и вместе отметить важный праздник – День государственности Республики Саха-Якутия. На втором этаже Дворца культуры «Алмаз» организаторы подготовили массу активностей. В 12 часов пройдет мастер-класс на тему «Оберег Хэрэсхэл Ускут масляными красками». В это же время состоится презентация книжного клуба «Читаем на якутском языке». Параллельно с активностями можно будет прикупить уникальные товары ручной работы на осеннем маркете. А в час дня приходите на квиз «Сахан-Сере. Моя Якутия», а также погрузитесь в культуру, сыграв в адаптацию популярной игры «Бункер». В 2 часа дня в Большом зале Дворца культуры «Алмаз» пройдет праздничный концерт с яркими номерами, песнями и танцами. А в 15:30 на площади Ленина будет возможность присоединиться к общему хороводу «Асохай». 30 сентября в Доме культуры «Алмазной» одноименного поселка пройдет мастер-класс «Чудеса из ветра». Появится возможность своими руками смастерить оригинальные подарки для любимых бабушек и дедушек. Начало в 5 часов вечера. А 1 октября, в День пожилых людей, ДК «Алмазный» и администрация поселка приглашают жителей на вечер встречи людей золотого возраста «Листопад воспоминаний». Уютные беседы за чашкой чая и разговоры по душам. Начало в 17 часов. У меня на этом все. Отличных выходных!
2: Для слушателей старше 16 лет.
4: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицей Советская, 11, культ спорт товар.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо. В Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

long, but baby, I ain't that nice. Get rich quick, get rich fast.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, и кому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу ktsoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С, гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
5: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
0: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
7: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься в моих...

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном LFS-Тунсет-ТАОН и Кюсет-Тун Бирнемедах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и Клинический Бибирсел.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В мирном 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Управление ЖКХ «Мирного» принимает проекты преображения дворов от граждан. Работники угостились яблоками в меду и печеной тыквой в столовых «Алроса-Дорг». В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Далее подробности. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека. И дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку, либо обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территорию дома номер 4 на Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты софинансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей, городской – 500 тысяч. Остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
2: Заявки принимают до 1 октября на почту управления жилищно-коммунального хозяйства. В первой декаде октября комиссия рассмотрит предложение, а к декабрю станет известным, какие дворы преобразят в следующем году. Далее. Запеченная тыква и яблоки в меду стали главными блюдами тематического обеда в столовых «Алроса-Торг». На предприятии провели осенний пир. Витрины украсили рябиной, а на раздаче гостей встречала сотрудница в ярком поварском колпаке. В меню блюда из тыквы, кабачков, цукини и не только. Говорит Михаил Шаров, главный технолог «Алроса-Торг».
4: Меню составлено с учетом сезонных продуктов. Осень – это богатое время года на овощи, фрукты, в особенности яблоки. Как раз сейчас сезон.
2: Тематические обеды в столовых «Алроса-Торг» на предприятиях компании проводятся раз в месяц и вносят разнообразие в привычное меню. Следующий тематический день посвятят восточным блюдам. Еще одна новость. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах Спутник, Ханайдах и других. Вместо грибов в лесных массивах строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свалку шин, крышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняющие воздух, почву и воду. В мэрии напоминают, за выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо. В Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
9: Медицинский подкаст с Валерией Бобровской и Денисом Спиридоновым.
8: Денис Спиридонов и Валерия Бобровская в студии. Здравствуйте.
10: Добрый день.
8: Прилично мне ощущать себя в этом кресле. Григорий Втоди составлял компанию давеча. Ну,
10: да,
8: собственно,
10: все дело.
8: Поменялось и встало на круги своя. А медицинский подкаст, а это значит, что сегодня у нас интересная тема с интересным врачом, врачом интересной специальности.
10: И у нас в студии сегодня врач-хирург-эндоскопист медцентра «Алроса» Юлия Рданеева. Здравствуйте. Всем здравствуйте.
11: Вначале давайте познакомимся. Расскажите, пожалуйста, о своей профессии.
10: Действительно, наша профессия эндоскопия – это уникальная профессия. Мы отличаемся от всех врачей других специальностей тем, что мы видим полые органы изнутри в режиме реального времени. Действительно, эндоскопия в современной медицине – это золотой стандарт при определенных желудочно-кишечных заболеваниях.
12: Ну, это действительно очень интересно, такая ювелирная работа. Первый вопрос, наверное, от людей, может быть, которым предстоит или которые уже сталкивались, правда ли, что ФГДС – это самая неприятная процедура в гастроэнтерологии или это мнение уже больше пережиток прошлого?
11: Только давайте расшифруем. ФГДС – это…
10: эзофагогастродуоденоскопия, или в простонародье люди еще говорят проглотить лампочку.
11: Ну, многие глотают трубку и так далее.
10: Да. Почему так говорят? Потому что действительно у нас гибкая трубочка, на конце которой имеется видеокамера с световодом. Таким образом, мы видим полый орган изнутри, то есть исследование слизистой, там, рельефы и так далее. Многие боятся, действительно, это пережиток прошлого. Почему? Потому что в то время были жесткие эндоскопы и не было, допустим, адекватной седации либо анестезии. Сейчас же мы выполняем эзофагогастродуоденоскопию под местной анестезией. Процедура проходит совершенно спокойно. Ну и, соответственно, очень важно провести беседу с пациентом перед исследованием.
12: Там, наверное, требуется еще какая-то подготовка, да, специальная, то есть, чтобы пациент был подготовлен.
11: Санитары, которые будут держать человека.
10: Да, конечно, в плане того, что подготовка обязательно нужна пациенту. То есть накануне исследования мы всегда говорим, что это легкий ужин. В день исследования не пить, не есть. Там, кто курит, не курить. Это очень важно. Во время процедуры у нас всегда есть медсестра, которая следит за состоянием пациента, потому что в этот момент врач смотрит в монитор.
11: Ну, а если в будущее заглянуть, может быть, вот эта вот трубка, так называемая, еще меньших размеров?
10: Да, и сейчас действительно стандартные эндоскопы, видеогастроскопы, которыми мы работаем, около сантиметра, 0,9-0,8 сантиметров, да. В современных уже клиниках действительно есть и 0,5 сантиметров. Это такие гастроскопы сейчас в современном мире используется у нас в основном для исследования желудочно-кишечных трактов у детей. Думаю, для особых пациентов после операции, например, на ротоглотке, мы можем использовать данные инструмент.
11: О пациентах поговорили, в частности, вот теперь о врачах. Следующий вопрос. Почему во время гастроскопии врач молча смотрит в монитор?
12: В продолжение вашего,
11: иногда
12: да.
11: Иногда это пугает. О чем он думает в этот момент? О вас или о том, что он видит на экране?
10: Действительно, во время исследования мы смотрим на монитор, потому что современные видеогастроскопы оборудованы монитором. А в это время мы исследуем какие-то воспалительные изменения слизистой, рельефы. Очень важно сосудистый рисунок смотреть. И, конечно же, врач не может отвлекаться на пациента, для этого есть медсестра, ассистент. В это время мы смотрим на монитор для того, чтобы не упустить какие-то новообразования либо воспалительные процессы.
12: Ну, здесь, наверное, речь шла о том, как со стороны, выглядит врач, проводит, процедуру, очень так сосредоточенно смотрит. Пациент, наверное, все равно там где-то это замечает, у него, конечно, паника. Что же там такого? Обычно же все равно врачи что-то комментируют, там УЗИ, когда делают. А здесь вот прям такое сосредоточение, теперь да.
11: Ну, а что? Что вы там смотрите? Следующий вопрос.
12: Да, вот как раз у нас очень так все логично получается. Mm-hmm. Тут так вопрос поставлен, что самое страшное вы видели внутри, но мы поставим его немножко все-таки по-другому. Может быть, самое для вас, как практикующего врача, интересное. Может быть, это были какие-то инородные тела, может быть, это какие-то случаи были, может быть, уже запущенные, может быть, наоборот, пациент пришел с профилактической целью, а именно благодаря исследованию вы увидели вот что-то такое, что требует дальнейшего срочного лечения.
10: Из моей практики самое страшное, наверное, для врача-эндоскописта является то, что, например, то, что он уже изменить не может, либо что требует моментального какого-то решения, у тебя просто времени нет, чтобы как-то оценить ситуацию. Допустим, вот в экстренной эндоскопии, у меня была практика, я дежурила, это, соответственно, желудочно-кишечные кровотечения. А именно страшно это кровотечение именно из пищевода, когда мы видим не подтекание просто крови, а действительно бьющуюся струю. В этот момент она моментально заливает камеру аппарата, и мы, врачи, практически работаем вслепую. Тем самым надо нам еще моментально наложить клипсу на этот кровоточащий сосуд, либо с помощью лигатора накинуть петлю. Вот в этот момент, конечно, идут считанные секунды. Страшно.
12: мне кажется, очень исчерпывающий ответ, и не добавить, не убавить. Ну, если честно, мне кажется, что вот это вот немножечко расширит даже понимание наших слушателей о том, что происходит, скажем так, за закрытыми дверями, потому что для большинства людей все-таки это просто исследование ФГДС. Что-то болит там желудок, надо посмотреть, что же там такое. Оказывается, вот такие вещи.
10: Да. Еще, да. Валерий, можно, да, я добавлю?
12: Можно.
10: Да. Хотелось бы сказать, поскольку наши жители будут слушать, что, допустим, если ставится диагноз тяжелой атрофии слизистой желудка, то данный пациент должен находиться обязательно на контроле врача. Почему? Потому что это такая тихая почва для развития онкопатологии. Если вдруг действительно пациент видит в заключении, ну, бывает, что, да, в частных клиниках где-то прошли, там дали заключение и сказали, идите к врачу, дальше вам все лечение скажут. Пациент как-то забыл, ну, какие-то бытовые моменты и так далее, и этот момент упускает. Поэтому очень важно при атрофии слизистой желудка наблюдаться у врача-гастроэнтеролога, в том числе у эндоскописта, проходить исследования, неоднократные брать биопсии, ну, чтобы минимизировать риски онкопатологии.
12: Ну, очень важная информация, потому что действительно очень часто люди, получив заключение и не услышав от врача, что вот срочно надо что-то делать, забывают и потом уже сталкиваются с тяжелыми случаями. Да, спасибо, что обратили внимание наших слушателей.
11: А у нас есть следующий вопрос. Зачем нужна эндоскопия? Пишет любопытный подписчик. Есть, если есть МРТ, УЗИ, КТ. Что эндоскоп видит такого, чего не увидит самый мощный томограф?
10: Вообще, допустим, УЗИ, МРТ, КТ исследования – это те исследования, которые выполняются для исследования именно паренхематозных плотных органов, где мы можем увидеть опухолевый очаг, описать его рельеф и так далее. Да? Эндоскопия же является золотым стандартом для взятия биопсии, увидеть изнутри, то есть слизистые изменения слизистой рельефа. Только при эндоскопии мы в режиме реального времени можем взять биопсию, это кусочек ткани, на гистологическое исследование, чтобы уже подтвердить, есть онкопатология или нет ее. Поэтому без эндоскопии в современном мире, ну, я считаю, что никак не обойтись.
11: Да, все это в прямом эфире, можно сказать, да, действует. Да. А вот, кстати, про биопсию.
12: Да, это страшно вообще. И почему пациенты, ну, понятно, почему боятся, да, но вот, как они говорят, отщипывание кусочка на анализ. Это действительно очень больно. И как вообще вот это вот происходит, учитывая, что у вас и места для этого нету, и времени тоже особо нету на это?
10: На самом деле биопсии многие пациенты даже не замечают при том, что исследование была выполнена биопсия, потому что инструменты настолько маленькие биопсийные щипцы настолько минимальные сейчас, да, что мы берем поверхность слизистой, и на поверхности слизистой у нас нет болевых рецепторов. Единственное, что пациент испытывает, это нагнетение воздуха для того, чтобы расправить все складочки слизистой либо кишечника, либо желудка, он испытывает дискомфорт. При взятии биопсии многие пациенты говорят, риски кровотечения и так далее. Но на самом деле риски кровотечения очень минимальны. Даже если какое-то минимальное потекание крови мы видим, то есть мы сразу на месте выполняем эндоскопическую остановку, то есть с введением препаратов, с тем, что можем обколоть. Это называется аппликация слизистой. И здесь как бы что бояться
12: биопсии. Происходит под контролем.
10: Все под контролем.
11: Тогда продолжаем говорить про страхи. Дезинфекция – самый частый страх пациентов. А точно ли инструмент чистый? Как происходит обработка эндоскопа? И правда ли, что это сложнее, чем стерилизация обычных хирургических инструментов? Его же не прокипятишь камеру.
10: Да, действительно, я понимаю страхи, да, пациентов, которые вообще, ну, далеки от медицины, тем, что они же понимают, что данный инструмент находился в полости другого человека. Но я хочу сказать, что обработка гибких эндоскопов – это очень строго регламентированный процесс стерилизации, обработки. Сейчас гибкие эндоскопы у нас обрабатываются с помощью определенной технологии. Это называется дезинфекция высокого уровня с применением химических средств, которые приравнены к стерилизации. Почему сложнее и дольше обработать гибкий эндоскоп? Ну, потому что он состоит из оптоволокна, из резины и так далее. Да? Если мы хирургически инструмент можем поместить в автоклав, промыть предварительно, поместить в автоклав, он у нас простерилизуется под действием температуры, высокого пара и так далее. то гибкий эндоскоп мы так сделать не сможем с ним. Почему? Потому что просто-напросто у нас резина расплавится, оптоволокно, оно потрескается, и поэтому разработана дезинфекция высокого уровня. И, соответственно, у нас аппараты проходят 4-уровневую обработку, и все это строго регламентировано.
11: А одноразовых эндоскопов не существует пока?
10: Существует.
11: А есть?
10: Существует уже.
11: С отдельными камерами?
10: Не отдельные камеры, но просто эндоскоп, действительно, он уже как трубочка.
12: Сама трубка одноразовая, да?
10: Получается? Одноразовая, да.
12: Ну, в любом случае, нашим пациентам бояться нечего. Да. У нас все по регламенту, все строго соблюдается.
10: Проработки стерилизации.
12: И вот ко всем переживаниям, то есть тема у нас такая, очень связано все с переживаниями, с волнениями. И вот как вы реагируете, если человек, ну, прям панически боится, а процедуру ему сделать необходимо? То есть как у человека успокоить? Или, может быть, как человеку самоуспокоиться накануне процедуры, чтобы вот прийти уже, ну, в более или менее расслабленном состоянии?
10: До исследования с пациентом всегда проводит беседу именно тот врач, который назначает данную процедуру, поскольку все осведомлены, что данная процедура, она считается достаточно, ну, сложной для пациента. Поэтому при обращении к нам на данные исследования я всегда провожу беседы. То есть пациент подписывает у нас согласие, мы долго беседуем. Если действительно я вижу, что у пациента есть панический страх, то мы такого пациента, ну, рекомендуем ему медикаментозный сон. Действительно, у нас сейчас это проводится в центральной районной больнице, благодаря которым вот пациенты данные могут спокойно пройти данные исследования. Но большинство, практически это 90% пациентов, они проходят без наркоза. Они понимают, что это вполне осуществимый процесс, что можно его. Самое неприятное – это действительно, когда мы вводим гастроскоп, и, проходя через корень языка, вызывается рвотный рефлекс. Но когда мы заходим в пищевод, это уже все проходит, а, соответственно, рвотный рефлекс – это, ну, при данной процедуре она так или иначе будет. И поэтому пациент все это переносит достаточно спокойно.
12: То есть главное настроиться, да, и понять, что врач на это внимание не обращает как раз-таки, да, это все, да, естественно, и врачу самое главное – качественно сделать процедуру. То есть это ваша задача. Да. И у нас была врач-хирург-эндоскопист медцентра Алроса Юлия Эрденеева. Юлия, спасибо вам огромное.
11: Большое спасибо.
10: Спасибо вам большое.
9: Медицинский подкаст с Валерией Бобровской и Денисом Спиридоновым.
6: Разный край, объединяя города.
13: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси. Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: хорошее настроение.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Управление ЖКХ Мирного принимает проекты преображения дворов от граждан. Работники угостились яблоками в меду и печеной тыквой в столовых «Алроса Торг». В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
5: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
1: На работу требуется водитель категории С. Гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
6: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
1: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
0: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
7: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями, максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
9: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
10: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Управление ЖКХ «Мирного» принимает проекты преображения дворов от граждан. Работники угостились яблоками в меду и печеной тыквой в столовых «Алроса Дорг». В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Далее подробности. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека. И дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку, либо обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территорию дома номер 4 на Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты софинансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей, городской – 500 тысяч. Остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до. То есть, поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
2: Заявки принимают до 1 октября на почту управления жилищно-коммунального хозяйства. В первой декаде октября комиссия рассмотрит предложение, а к декабрю станет известным, какие дворы преобразят в следующем году. Далее. Запеченная тыква и яблоки в меду стали главными блюдами тематического обеда в столовых «Алроса Торг». На предприятии провели осенний пир. Витрины украсили рябиной, а на раздаче гостей встречала сотрудница в ярком поварском колпаке. В меню блюда из тыквы, кабачков, цукини и не только. Говорит Михаил Шаров, главный технолог «Алроса Торг».
4: Меню составлено с учетом сезонных продуктов. Осень – это богатое время года на овощи, фрукты, в особенности яблоки. Как раз сейчас сезон.
2: Тематические обеды в столовых «Алроса Торг» на предприятиях компании проводятся раз в месяц и вносят разнообразие в привычное меню. Следующий тематический день посвятят восточным блюдам. Еще одна новость. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах Спутник, Ханайдах и других. Вместо грибов в лесных массивах строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свалку шин, покрышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняющие воздух, почву и воду. В мэрии напоминают, за выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо. В Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
8: Алмазный край.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
9: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
10: Всем
8: Всем привет! В эфире радио «Алмазный край» и это радиошоу молодых специалистов «Мир Нау». С вами сегодня две прекрасные ведущие. Это я, Елена Гай, и наша...
10: Я Саша Захарова. Спасибо, Леночка. Ну, как обычно, я главная волшебница эфиров, которые я провожу. Поэтому после длительного затишья вас ждет сегодня позитив, энергия. Масса положительных эмоций. Обещаем вам сегодня, что у нас будут отличные и интереснейшие гости, которые ответят на наши самые каверзные вопросы. Также вы можете смотреть наш эфир на страничке ВКонтакте, передавать приветы своим близким, друзьям, любимым обязательно, и также задавать нам вопросы. А теперь... Леночка, да, я попрошу тебя озвучить первую новость.
8: Первая новость, знаете, какая? Очень интересная. Между прочим, жилищный отдел Алроса формирует предварительные списки на заселение в новый арендный дом.
10: Об этом мы сегодня еще поговорим, потому что у нас под данную новость приглашен специальный гость. Но об этом чуть-чуть позже. Также у нас завтра, 26 сентября в 14:00, стартует турнир знатоков «Своя игра». Информация была также в корпоративной рассылке, в чатах компании. Пожалуйста, присоединяйтесь. То есть тот, кто хочет прокачать свой мозг, интеллектуально обогатиться, да, молодые специалисты, дома не сидим, идем все на
8: все,
10: свою
8: кто слышит,
10: игру.
8: Все идут.
10: Да. Так, также у нас интереснейшие будут вебинары, которые начались 17 сентября и будут прямо вот плотно до 10 декабря. Так что
11: связи,
10: я прошу всех
11: лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 46 01.
10: Пожалуйста,
11: 8 950 492 46 01.
10: Резюме на молодежь Алроса. Мы вас ждем. Кто не умеет, мы научим, потому что учимся мы сами каждый эфир.
8: Конечно. Спасибо. Новости просто великолепные. Саш, а ты сама что-нибудь знаешь про арендный дом?
10: Арендный дом, знаю, что такое есть в природе, в мирном, что это какое-то вот ноу-хау, это идет у нас по социальной его программе «Доступное жилье ДФО», то есть Дальневосточного федерального округа. Но об этом мы пока еще ничего не знаем.
8: Ну и ладно, тогда я хочу попросить любить и жаловать. У нас сегодня в гостях начальник жилищного отдела управления социального обеспечения регионального развития аппарата управления Калроса Эдуард Анатольевич Марков.
12: Здравствуйте.
13: Добрый день.
12: Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
8: Добро пожаловать к нам в эфир.
10: По традиции от меня тогда самый первый вопрос, чтобы сразу к делу. Моя фишка. Как вы попали в Мирный, собственно?
12: Я приехал в 2007 году по приглашению родственника. Он сюда раньше часто ездил в командировки и настолько заездился, что в итоге остался здесь. Пригласил меня поработать сюда, заработать денег. Я только-только закончил школу. Ну, думаю, приеду на 3 месяца, подзаработаю денег и уеду. Вот так я до сих пор здесь.
10: Насколько вас затянуло?
12: Ну, считай, с 7-го года. 19 лет.
8: А что в Мирном больше всего вас привлекает?
12: Ну, люди, как раз-таки меня и затянуло. Это люди, которые здесь, этот северный менталитет. Мне нравится, что здесь отзывчивые люди, добрые, злые здесь не приживаются.
8: Ферзнут.
12: Да, поэтому, наверное, и я прижился.
8: А в сезонах погоды можно спросить? У нас у всех в основном говорят, что нам нравится осень. А вам вот что, лето, осень, зима, весна?
12: Скорее весна, потому что, наконец-то, мы начнем отогреваться. Вот. И начинается пора отпусков, можно будет отдохнуть. Поэтому, да, больше весна.
8: Отлично, да, это очень хорошо.
10: А вот мы знаем, что вы много времени посвящаете работе. Вот ваша деятельность, ваша работа, ваша вообще сфера, это по любви или потому что вот так пришлось?
8: Заставили.
10: Да.
12: Вообще по образованию я бухгалтер, у меня экономическое образование. Но мне повезло, что меня пригласили в управление, в социальное управление. И благодаря своей работе я могу помогать людям, я могу влиять на развитие нашего региона. Поэтому исключительно по любви.
8: Любовь – это хорошо, это очень хорошо. Вот в каждой работе есть свои сложности. У меня в работе свои сложности, у Саши свои сложности. А у вас бывают в работе сложности? Как вы с ними вообще справляетесь? Может, какой-нибудь лайфхак?
12: Конечно, работа сложностей достаточно. Мы работаем с людьми, это всегда индивидуальный подход. Все стараются идти там, как-то унифицировать процессы, систематизировать. Но с людьми так не получается, поэтому сложности как раз и с тем, что это индивидуальный подход. Вот. Но мы с этими сложностями справляемся. Задачи, которые перед нами ставят, там и большие задачи. Ну, как говорят, ешь слона по кусочкам, поэтому мы потихонечку слона и съедаем.
10: Удается всем помочь, кто обращается? Вот, наверное, заявок от людей и индивидуальных много на жилье поступает. Какой процент вообще выполняется? Ну, давайте возьмем за 5 лет вот, примерно.
12: Ну, по процентовке сложно сказать. Наверное, я так скажу, что у нас такой подход, что мы пытаемся помочь всем. Если у нас не получается, ну понятно, что у компании ресурсы ограничены, мы пытаемся помочь всем. Если мы не можем помочь своими силами, мы подскажем человеку, куда ему обратиться, если есть, допустим, необходимость, направим и в администрацию района, и в администрацию города. То есть у нас, как правило, отказов ну, достаточно мало, в основном мы всегда помогаем.
8: А что вообще за проект с арендным домом? Вот расскажите поподробнее нам про это. То Саша вот не знает до конца всего.
10: Я, да, мне вот сложно без информации, потому что мало где об этом написано, да, мало кто об этом еще пока что говорит, но слухи есть.
12: Ну, вообще, если глобально, то это федеральная программа. Она направлена на развитие Дальневосточного федерального округа по поручению Владимира Владимировича Путина. Эта программа начала работать. В республике она тоже также реализуется. И наша компания подала заявку на строительство этого дома, ну, совместно с администрацией города, на строительство такого арендного дома, чтобы обеспечить наших работников доступным жильем, качественным. Потому что мы знаем, у нас в городе мало новостроек. Жилфонд потихонечку там стареет, ветшает. А потребность в жилье, она всегда является важной, первоочередной задачей. Поэтому этот дом как раз-таки вот поможет нам решить частично эту задачу. Выделено финансирование, это очень крупное финансирование с федерального бюджета. Это порядка 1 миллиарда 100 миллионов рублей, 147 миллионов.
8: Приличная сумма.
12: Да. Дом строится, ну, вы видите, он вроде бы недавно там ничего не было в районе голубых домов. Тут теперь уже все, уже дотянули до крыши. Запланирован ввод в эксплуатацию в конце этого года. Дом будет полностью укомплектован всем необходимым для проживания. Там, за исключением только то, что будет индивидуально для проживающих. Это матрасы, постельное белье, шторы, посуду надо будет приобретать самим. Вот, а так все есть. Микроволновки, чайники, там, стиральные машины. Это все есть, всем укомплектовано. Почему об этом меньше говорилось раньше? Потому что дом еще не был, ну, там, не приближался к завершению. Сейчас уже начинаются формироваться списки. Потихонечку идет подготовительная работа с гражданами, кто туда хочет заселиться. И поэтому сейчас уже мы в корпоративных группах сделали рассылку. И вот уже начинаем работать, вот к вам на радио тоже пришел. Потихонечку уже начинаем там всех информировать, так сказать.
10: Скажем так, реклама еще будет, да?
12: Да, да, сейчас идет подготовительная работа. А дальше уже будет, когда заявочная кампания, это будет из каждого утюга слышно.
8: А вообще... какие расценки? Извини, можно я? Можно я? Какие вообще расценки будут у дома? Ну, то есть категории граждан, кому доступно будет?
10: А, я немножко уточнюсь, да, тут, Лена. Ага, смотрите, потому что многих, я думаю, беспокоит вопрос, какая цена жилья, потому что в условиях нынешней аренды, когда ты смотришь предложение ЮЛА, Авито, но вот я скажу, что ценник довольно-таки высокий по сравнению с, как это говорят, до сих пор непривычно, с материком.
8: Ну да.
10: Да. А в чем будет ли выгода вот, подавать заявки именно на арендное жилье, у кого еще нет своей собственности в Мирном?
12: Да, конечно, выгодно, потому что федеральная программа, федеральное финансирование заключается не только в том, чтобы построить дом, но еще идет субсидирование арендной платы. То есть ставка, там, она будет определена на момент уже заявочной кампании. Эта ставка будет рассчитываться, исходя из рыночной стоимости в городе, и будет софинансироваться из федерального бюджета 1/3 из республиканского бюджета Республики Саха-Якутия, и 1/3 уже будет платить сам проживающий. То есть фактически стоимость для жильцов будет это 1/3 от рыночной стоимости. Нас пока еще, ну, цена еще не определена, нас проинформировали только об ориентировочных суммах. Это примерно 13-17 тысяч, ну, там, в зависимости от, от комнатности, да. То есть однокомнатная или двухкомнатная квартира. Но еще плюс сверху коммунальные платежи.
8: Ну, слушайте, вообще это шикарные цены.
12: Да, с учетом того, что это новая квартира, новая мебель, и, ну, явно это будет сильно ниже, чем на рынке.
8: Но... у меня коммуналка больше выходит.
10: В связи с нынешними реалиями, да. Я считаю, это выгодно. Но какие, вот я уверена, что есть какие-то определенные требования к тем, к той категории граждан, которая может подать заявление. В чем, скажем так, ну, фишка, да? Вообще, какие есть условия для того, чтобы подать, потому что, поясню, да, арендное жилье, оно не для всех доступно будет?
12: Да, да, ну, как и говорилось, цель программы – это привлечение и развитие регионов Дальневосточного федерального округа, соответственно, категории там установлены, они определены. И будет 6 категорий, которым доступно будет там проживание. Они идут в порядке приоритетности. То есть от 1 до 6 категории они по приоритетам. В первую очередь это участники специальной военной операции, члены их семей. Но там ограничение не больше 20% от общего количества квартир. Второе – это приглашенные работники для работы в предприятиях ОПК. Ну, в том числе и наша компания «Алроса».
10: Дефицитные специалисты,
12: вот.
10: Да?
12: Нет, именно вообще приглашенные специалисты, вот кого пригласили к нам на работу в компанию, вот они туда подпадают из-за пределов ДФО. Третья категория – это уже приглашенные из-за пределов ДФО, в принципе, которые здесь в Мирном граждане проживают. Четвертая категория – это как раз она интересна нашим слушателям. Это молодежь до 35 лет, постоянно проживающая в Мирном. Вот там как раз-таки, так же, как и вот есть и шестая категория, в шестой категории это все граждане Мирного, трудящиеся в Мирном, но там будет утвержден перечень востребованных профессий и должностей по городу Мирному, и у них будет приоритет. То есть если там молодой специалист востребованной профессии подается, и молодой специалист, чья профессия туда не включена, приоритет будет у того, чья профессия включена в приказ. Этот приказ ожидается, что будет утвержден где-то в начале ноября, вот, ну, до того, как будет вся заявочная кампания. Но в целом получается, что молодежь туда может заехать, и она будет составлять, скорее всего, даже костяк проживающих там.
8: А у нас тут как раз вопрос от зрителей. Вот такая стоимость, 1/3, она будет всегда или это на какой-то определенный период?
12: Заселение у нас... заселение в арендный дом, да, заселение в арендный дом, оно предоставляется на 3 года, договоры субаренды, на 3 года с возможностью ежегодно продлевать, но не более 5 лет. Вот. Как раз программа софинансирования вот этой ставки арендной, она рассчитана так, что в течение 5 лет будет как раз вот 1/3. Дальше потом федеральное финансирование будет постепенно сокращаться, и когда уже 10 лет будет дома, там уже будет, что наниматели будут платить 2/3. Но мы сейчас говорим только о тех, кто пока вот на первую пятилетку, так сказать, заселяется, там фактически это 1/3.
8: Понятно.
12: Ну и мы опять же понимаем, что у нас все меняется. Возможно, и программа претерпит изменения, потому что все равно увидят, что она пользуется популярностью. Возможно, федеральное финансирование и не сократится. Пока не загадываем, но мы видим на 5 лет, что у нас утверждено, и понимаем, что это будет 1/3.
8: Ну, на 5 лет это тоже очень даже хорошо.
10: Пока не приобретешь свое.
12: Да, это возможность приобрести свое жилье, там, обзавестись.
8: А вот у меня... Я перебью. Я тут смотрю наш прямой эфир, и я хочу поздравить одного молодого человека от Накинского отделения. Они хотят поздравить молодого специалиста, точнее, молодых специалистов УМТС, коллегу Ивана Готовцева, с торжеством. Завтра он вступает в новую жизнь. Он женится. Он станет мужем и главой семьи. Ну что ж, пожелаем ему мирной и крепкой семьи, счастья, любви и процветания.
12: Да, присоединяюсь.
10: С лучшими пожеланиями.
8: Да. Будем.
10: Ну, такая прямо...
8: Хорошая нота, да, такая? Вот очень хорошая.
12: Вот если у них нет своей квартиры, тоже пусть подают заявку.
8: Вот так, Иван Готовцев. Смотрите внимательно. Если вдруг нет квартиры, обращайтесь к Эдуарду Марковичу. Ой, да, все правильно, Эдуарду Анатольевичу. Да.
10: Маркову.
8: Поменяла вам отчество. А скажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы получить данное жилье? Какую-то анкету заполнить?
12: Надо будет написать заявление, направить, ну, там, приложить перечень документов и согласие на обработку персональных данных. Но это надо будет предоставить тогда, когда будет объявлена вот та самая заявочная кампания региональным операторам. Это Дирекция развития жилищных программ Республики Саха-Якутия. Ну, это подчиненные Минстроем, так сказать, структуру. Сейчас же мы, ну, наш жилищный отдел формирует предварительные списки заявки, чтобы потом, когда начнется сама заявочная кампания, мы помогли всем нашим работникам собрать документы, решить вопросы. У кого-то, как я уже говорил, это индивидуальная всегда работа с людьми. У кого-то могут быть какие-то нестандартные ситуации. Мы, имея прямую связь с региональным оператором, можем все эти вопросы уточнить, что-то помочь решить. Вот. И поэтому для того, чтобы попасть в предварительный список, надо направить заявку в жилищный отдел. Это Добролюбову Андрею Вениаминовичу или Маркову Эдуарду Анатольевичу. Можно по корпоративной сети или вот в рассылке по корпоративным группам мы уже рассылали объявление. Потом еще продублируем. Направляйте свои заявки, там укажите фамилию, имя, отчество, контактный номер телефона, место работы, должность и возраст. И дальше мы уже с вами свяжемся, ну, с теми, кто вот подастся, и будем там с ними уже работать и координировать всю эту деятельность. Пока сейчас достаточно только этого. Вот. А перечень документов, ну, как всегда, он стандартный. Это паспорт, свидетельство о рождении. Тут единственное, что когда надо будет подтверждать принадлежность к той или иной категории, надо будет подтверждать вот документы, ну, предоставлять.
10: А вот минимум вопрос, трудовой договор. Нужна ли будет справка об отсутствии жилья именно в ДФО?
12: Плюс как раз-таки в том, что региональный оператор – это бюджетное учреждение, у них есть прямой доступ к сведениям из Росреестра. Они самостоятельно эти сведения будут проверять при поступлении заявления от граждан на момент рассмотрения заявок.
8: Тоже плюс, не надо бегать, ничего.
12: Да, не надо платить дополнительно вот эти
10: средства. Брать справки, запрашивать с госуслуг, да.
8: А сколько будет квартир?
12: Это 158 квартир, там однокомнатные, двухкомнатные квартиры, трехкомнатных нет, к сожалению. Ну,
8: первые 158 семей, которые успеют, все молодцы.
12: Да.
8: Хорошо.
10: А вот, прошу прощения, мы знаем, что с собой взять можно животных, не опасных. Что это за животные?
12: Домашние животные, конечно же, там условия, что это не более 2 домашних животных, но и они должны быть привиты ежегодно. Если подлежат регистрации, то зарегистрировано. Вот недавно была рассылка от администрации города, что надо регистрировать собак. Вот. Ну и соблюдать все меры безопасности. Если животные там крупные, они должны быть в намордниках, находиться в общественных местах. То есть, ну, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Все понимают, что у кого-то есть кошечка, собачка.
10: Крокодилов это не должно быть. Усы, лапы, хвост, чтобы был у питомца. Да. Обязательно. Вопросик еще такой. Вот я, например, знаю, что вы много времени работаете, проводите... так сказать, на работе. Вообще, помимо работы, что-то еще есть у вас дополнительно? Вот что
13: хобби, увлечения? Нет.
10: Хобби, наверное. Какая-то еще деятельность, которая не дает вам выгорать,
13: говорить? Да.
12: Ну, у меня как раз-таки работа связана с тем, что я и так помогаю людям. И я понимаю, какие цели мы там, над какими целями работаем. И это уже помогает не выгорать. Вот. Плюс еще в силу своей, вот как я и говорил, отзывчивости там и доброты, и желания помогать, я также и занимаюсь общественной деятельностью, и в профсоюзе в составе правкома состою нашего аппарата управления. И если необходимо, принимаю участие во всяких общественных мероприятиях, будь то голосование за благоустройство города, мы проводили, тоже организовывали у себя в аппарате управления голосование, будь то агитация к выборам, чтобы люди пошли, проявили свою гражданскую позицию. Вот. Различные мероприятия, ну, цель у них всегда одна – помогать людям, делать жизнь проще, лучше. Вот. И это и есть основной ключ к отсутствию выгорания.
10: А как постичь вот этот дзен? А вот чтобы работа приносила удовольствие?
13: Да, много же бывает такое, что работаешь, и профессиональное выгорание раз случает, не хочешь уже идти на работу, ничего не хочется.
12: Баланс надо соблюдать. Для кого-то отдушина – это семья, для кого-то вот хобби, у кого-то спорт.
13: Что отдушина?
12: Для меня семья, конечно же. Я, если не на работе, я провожу время с семьей. Поэтому, наверное, у меня и нет времени на хобби, ни на какое.
13: Вот. То есть ваша поддержка полностью на плечах семьи, так сказать, лежит, да?
12: Да.
13: Отлично.
12: Супруга,
13: семья,
12: дети, они
13: хорошо.
12: Есть моя поддержка, помогают мне.
13: Замечательно. Это просто замечательно. Эдуард Анатольевич, знаете, мы вот хотим вам вручить сертификат.
10: За участие в сегодняшнем эфире, за ответы на наши каверзные вопросы и также вручить вам небольшой такой подарочек, который можно использовать на разных совещаниях. Это антистресс.
12: Боюсь, что вы не нервничаете. До работы не дойдет. Кто-то из детей обязательно себе.
13: Ну, значит, мы тоже вам вклад в вашу семью внесли.
10: Спасибо, да, спасибо большое, что пришли. Наши полчаса пока что подходят к концу. Впереди у нас еще один гость. Не переключайтесь.
13: Было очень интересно, очень полезно. И новости мы от вас слышали. Очень спасибо большое.
12: Да, спасибо, что позвали. Ну, обязательно.
13: Будем ждать вас снова.
12: Молодежь, приходите, пишите заявки на этот арендный дом. Мы будем делать все, чтобы у вас все получилось, и вы заселились в этот дом.
10: Ой, дай бог. Спасибо большое.
13: Спасибо.
9: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
6: Для слушателей старше 16 лет.
14: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
6: Для слушателей старше 16 лет.
9: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
7: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория «Б», «С», По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
15: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
2: На работу требуется водитель категории С, гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
16: «Фокс Бокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
2: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
9: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
10: Запись автоматически.
13: Эй, снова здравствуйте. Кто меня не слышал, всем большой-большой-большой привет. Так, напоминаю, мы в эфире радио «Алмазный край», и это радио-шоу «Мир Нау», шоу молодых специалистов. С вами я, Елена Гай, и наша прекрасная вторая соведущая Саша Захарова.
10: Мы с вами, мы вернулись после краткого перерыва. Напоминаем, что вы можете заходить на нашу страничку ВКонтакте, задавать вопросы, передавать приветы, ставить лайки и писать положительные, приятные пожелания. А второй гость у нас сегодня, Лена, наверное, ей представит.
13: Представлю.
10: Да, это больше по её.
13: Я хочу сначала затронуть тему про людей, про труд, про то, что за что хочется сказать огромнейшее спасибо. Вот, например, вы в курсе вообще, что 27 сентября – это день дошкольного работника, отмечается в календаре как праздник, между прочим. Вы знаете? А мы знаем, потому что сегодня у нас, наш второй гость это воспитатель первой категории детского сада «Медвежонок» Скрипченко Татьяна Андреевна. Татьяна, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир.
17: Всем добрый день, здравствуйте.
13: И сразу не отходя от темы, я хочу спросить, как вы вообще сами чувствуете этот праздник? Что для вас значит? Это просто дата в календаре или прямо что-то большее?
10: Ну, наверное, это все-таки для меня просто дата, потому что, приходя каждое утро на работу и видя глаза и улыбки моих воспитанников, это для меня уже праздник. Поэтому, ну, наверное, да, все-таки это небольшая как дата.
13: А почему вообще выбрали эту профессию? Это как-то...
10: Это так случайно получилось. Я преподавала у студентов, работала, а потом, переехав сюда в Мирный, решила попробовать себя с маленькими детьми. Изначально устраивалась я помощником воспитателя, но проработав недолго, отучилась на воспитателя и стала уже воспитателем. Сейчас уже свои профессиональные навыки стараюсь регулярно поправлять, улучшать, и как бы сейчас это моя отдушина. Сейчас на работу как на праздник. С удовольствием иду.
13: Прекрасно.
18: А вот у меня вопрос, скажем так, у вас вот какую группу легче воспитывать, да, ухаживать, там, которая с года или которая уже подготовительная?
13: Младшая или старшая?
18: Да.
10: Несколько лет я бы вам, наверное, ответила, что старшая. Но учитывая то, что сейчас у меня моя группа, которую я набирала совсем маленькими, самый маленький у меня ребенок был, это год и 4, то сейчас могу вам смело ответить, что в каждом возрасте есть свои плюсы и минусы. С малышами ты смотришь и видишь свои плоды работы, то, чему как ты их научила. Даже сейчас вот уже дети, уже подготовительная группа мы к школе, но все равно какие-то вот маленькие достижения, это уже плюсы моей работы. Вижу, как дети относятся к этому, вижу, как родители к этому относятся, к каким-то маленьким таким победам детей. Поэтому сейчас для меня, я уже прошла этот путь от малышей до подготовишек, поэтому для меня сейчас любой возраст абсолютно одинаковый, абсолютно легкий, да.
13: Все любимые, все хорошие. А у вас у самой был какой-то воспитатель в детстве, который на вас как-то повлиял? Ну, может быть, он там сказал какую-то фразу или сделал какой-то поступок, который вот до сих пор помните и, возможно, используете у себя в группах.
10: Да, была у меня любимая воспитатель. Алена Николаевна у меня была. Какой-то такой поступок, наверное, я сейчас уже не вспомню, но единственное, что мне всегда нравилось в детском саду, почему-то я это помню, несмотря на то, сколько уже лет прошло, что всегда я приходила к ней, как к родной маме. И сейчас в своей работе я тоже стараюсь это точно так же проводить. То есть дети с утра приходят, порой даже родители на меня обижаются, что родитель с ребенком стоит в раздевалке, переодевается, ребенок поворачивается ко мне: «Мама, ой, Татьяна Андреевна, мам, извини». И порой иногда видно, что даже так во взгляде родитель: «Ну как так? Я же твоя мама».
18: Вы знаете, это неплохо на самом деле, потому что, ну, я еще вот помню, когда я была в садике маленькая, нам воспитательница и детям, и родителям говорила, что мы, вот там их у нас было несколько в группе, что воспитатель — это вторая мама. То есть я считаю, вот, например, что если ребенок идет в садик, он идет к маме. То есть это приятно, и можно не беспокоиться. Вот у меня вопрос, да? Есть группа, дети плачут. Один заплакал, второй подхватил, и пошла цепная реакция. Как вообще успокоить, как договориться, переключить внимание ребенка? Какие у вас такие приемчики есть?
10: Но мой любимый приемчик — это, конечно, наши обнимашечки. Но это бывает порой не на всех действует. Есть, допустим, у нас дети, которым вот прям нужно выплакаться. Вот начинаешь говорить: иди, я тебя обниму. Не хочу, не пойду. Я говорю: ты хочешь поплакать? Да, хочу поплакать. У нас в каждой группе сейчас организованы уголок уединения. То есть ребенок там может спрятаться за шторочкой, вот он поплачет, выходит. Я говорю: все, да, я говорю, ну иди обниматься. Все, мы пришли, пообнимались. Если, допустим, там дети между собой что-то не поделили и не хотят при всех что-то говорить, у нас есть такой маленький секретик, я говорю: пойдем посекретничаем. А, да, пойдем. Вот мы сели, так отвернулись от всех, обнялись, и тогда уже может ребенок спокойно выговорить то, что у него на душе.
18: А вот, например, ребенок не хочет идти в садик. То есть бывает такой период, я как... Ой, не очень еще пока опытная мама, а меня вот он беспокоит, что ребенок идет в сад, начинает плакать. Как вот быть вообще? Как может помочь воспитатель? Что в этих случаях надо делать?
19: Ну, мы стараемся всегда в подобных случаях с детьми уже в группе. Конечно, дома к вам мы не сможем прийти, да, уговорить, а уже в группе мы стараемся все эти вопросы решать в роли сказок. В роли сказок, в роли игры. Ну, например, мы с детьми, бывает, придумываем сами сказки. Допустим, кукла Маша не хочет идти в детский сад. Что нужно сделать? И дети уже сами подсказывают, сами придумывают историю, как нужно уговорить, что нужно сказать. И вот эти вот такие маленькие игры очень хорошо помогают. Сейчас в современном интернетовском мире есть множество терапевтических сказок про детский сад. Как там, допустим, бояться прививок, что делать, почему не хотим спать, как кроватка может обидеться, что ты не спишь с ней. Допустим, если бросаешь игрушки, как игрушки могут обидеться. И вот эти маленькие сказки, рассказы, свои придумывания каких-то сюжетов очень помогают нам уже далее потом успокаиваться и решать эти проблемы с нехождением в детский сад.
13: Да, вот значит, то, что кроватка обидится, у меня также ребенок в своей кроватке спать не хотела. Давай, говорю, кровать обидится, мама с папой кровать обидится, твоя обидится. Ну ладно, я пойду спать к себе. На следующий день уже сама я пойду спать в свою кровать, иначе она обидится. Татьяна, скажите еще такой вопрос тоже вот. Вот я себя помню, что я как в детский садик пошла, у меня с самого младшего до самого выхода из садика была группа, называлась «Чебурашка». Сейчас в детском саду группы меняются. Вот у меня дочка пошла, ясельная группа была у нее «Капелька», потом у нее стала сейчас «Сказка». Есть у меня друг, который уже пошел в третий год в садик, теперь у него группа называется еще по-другому. Зачем вот так меняются названия каждый год?
19: Ну, если когда дети приходят в ясельную группу, то все ясельные группы по безопасности располагаются на первом этаже. Это маленькие дети, они всегда могут ползать на полу, очень часто играть. И во многих садах первый этаж, он организован полом с подогревом. И ребенку проще по лестнице подниматься. То есть, когда вы приходите в сад, маленькие перила, но уже ребенок... Перила у нас по всему саду есть. И маленькие, в зависимости от возраста, по высоте. Но чуть-чуть

0: Название, то есть, ну вот, ну, как ты пошел в садик, так каждый год и будут меняться названия? Или в какой-то определенный год останется так, что у тебя вот в этом году ты сказка, в следующем году ты сказка, и на выпускном году ты тоже сказка?
1: Бывает так, что название группы остается, бывает так, что меняется. Вот у нас, когда был ремонт в садике, после ремонта детского сада мы некоторые названия группы меняли. Поэтому очень даже интересно самим и менять название, и оформление группы делать, и детям уже интересно тоже так происходит. А почему мы поменяли? Уже объясняю, что раньше мы были малышами, сейчас мы с вами уже растем, и, соответственно, у нас группа поменялась.
2: А вот у меня такой вопрос, наверное, такой будет более душевный, что ли. А для вас профессия воспитатель – это работа или это все-таки призвание?
1: Я думаю, наверное, призвание. Потому что, я же говорю, это я с удовольствием иду на свою работу. Независимо от того, какие проблемы в жизни происходят. Я прихожу на работу и вижу эти маленькие глазки, которые ко мне приходят. Ой, Андреевна, ты знаешь, а у меня зуб выпал. Ой, а я тут играл на велосипеде, катался, и я себе рану сделал. Я буду спать, ложиться, я покажу тебе на коленке. Я говорю, да, конечно, покажешь. Поэтому для меня это, наверное, больше как призвание.
0: Конечно, ты посмотри в эти прекрасные добрые глаза. Как они могут быть не призванием для воспитателя? Да. А есть ли у вас какой-нибудь ритуал, который вы обязательно каждый день делаете с детьми? Ну вот я, например, знаю, что обычно в садике, когда приходят, там дают пять, там танцуют, обнимаются, что-нибудь подобное.
1: Да, есть. У нас это обнимашечки.
0: Всегда со всеми детьми, никого не обнимать?
1: Никого.
0: Хорошо.
1: Всегда.
2: Вот у меня вопрос, да, в каждого ребенка я уверена, что вот именно вы вкладываете, наверное, частичку своей души, да, какая-то как-то вот отдаетесь целиком профессии. А как вы вообще стараетесь не выгореть? Это, наверное, первый такой подвопросик. И есть ли какая-то потом отдача после того, как вы сделали вклад? То есть какие потом на плоды мы можем увидеть?
1: Да, есть такое дело. Плоды. Первый мой выпуск уже в пятом классе учится. И очень приятно, когда ты идешь по городу, дети растут, и порой даже бывает не всех узнаешь. Дети меняются в лицах. И вот идешь по городу, и где-то там вдалеке слышишь свое имя, отчество, и не поймешь, кто тебя зовет. Оборачиваешь голову и говорит: «Здравствуйте, Татьяна Андреевна, помните, я к вам в садик ходил?» Я говорю: «Да, помню. Вот вы меня учили, а я теперь делаю вот так». Допустим, вот у нас мальчишка один был, он очень боялся ветра. То есть у нас прогулка на улице, это был что-то ужас
0: не
1: какой-то.
0: Не пойду, не буду.
1: Да, только подует ветер, он сразу в крик. Ужас у нас, в общем, творился. И мы с ним, вот опять же эти сказки, мы с ним нарисовали своего героя ветра, которого он боялся. Ребенок нарисовал. А я люблю рукодельничать. И я из фетра по его рисунку сшила пальчиковую игрушку. И вот он с этой игрушкой у меня 3 года проходил. Она порвалась, я заново пошила, пока он не видит ее. И вот он благодаря этому, ну, я так думаю, что, наверное, благодаря этой игрушке, он перестал этого ветра бояться. И вот недавно мы с ним виделись, может, 2 месяца, наверное, назад. И он говорит: «Я же теперь, говорит, мечтаю летать». Я говорю: «Ты же ветра боялся». «Нет, уже все прошло», говорит. «Мы же игрушку помогла мне». И вот такие вот маленькие какие-то победы. Со стороны это может казаться, что, ну, что там игрушка? Ну, нарисовал что-то. А для меня это как бы очень моя внутренняя большая победа. И даже вот сейчас мои дети, мои воспитанники, порой приходят и говорят: «Смотри, Игорь, я дома сам слепил что-то, там какую-то игрушку». Недавно девочка пришла ко мне, говорит: «Я хочу подарить тебе зубную фею». Говорит: «Она мне столько денег принесла». Говорит: «Я хочу, чтобы она и тебе принесла».
0: Мне тоже нужна.
1: Да, я говорю: «Так у меня же нет молочных зубов». Второй ребенок поворачивает, говорит, так давай мы тебе, говорит, вырвем. Я говорю, добрые вы мои.
2: Приколисты. Спасибо, да. Прикалываются еще, все понятно.
1: Да, поэтому, приходя на работу, все забывается, все проблемы и все вопросы.
0: Да, Татьяна, а скажите еще, пожалуйста. Я знаю, что воспитатели очень много учатся, как медики, как все. Вот сколько у вас за плечами курсов и повышений квалификации? Как вообще квалификация повышается? Как

0: происходит?
1: Мы находим в интернете курсы повышения квалификации по той теме, которая нас беспокоит. Я проходила множество разных курсов, у меня даже уже в семье шутят, называют меня вечным студентом. Я не останавливаюсь на этом, даже сейчас поступила обратно учиться в высшее учебное заведение. Курсов я уже, наверное, раз 10 прошла. Совершенно различные. По безопасности я проходила, по работе с тревожными детьми. Опять же, про вот эти слезы, истерики, как уговаривать. Очень множество было. Стараюсь на этом не останавливаться.
2: Что мотивирует вас? Вот что помогает не стоять на месте, да, не прокрастинировать как-то, а вот идти вперед, развиваться?
1: Наверное, вклад в развитие детей. Приятно видеть свои плоды работы, что я могу чем-то помочь детям, чем-то в какой-то степени помочь родителям, потому что сейчас родители работают, и не всегда есть время на какие-то вот такие вот образовательные моменты. Со стороны не видно, кажется. Пришел ребенок в детский сад, поспал, покушал, все хорошо, пойдем домой. А вот такие вот маленькие победы, когда родителям рассказываешь, порой даже получается у нас на видео у меня снять. У нас, допустим, мальчик не любил вообще одеваться. Вот так приносит вещь, одень. Я говорю, нет, я помогу, но одеваться будешь сам. И это у нас была очень долгая такая борьба с ним. И потом в итоге он сам рубашку надел и пуговики начал застегивать. И я на видео это сняла. И когда он первую эту пуговицу застегнул, столько радости было, столько эмоций, столько криков. Я сам, смотри, смотри. И когда я это родителям отправила, то это были, и слова благодарности, да, и от родителей, конечно, и радости. И то есть видно все равно, что детям это нравится, родителям. Родители, надеюсь, все довольны, как проходит воспитание детей в детском саду. Надеюсь, что и дальше так же будет. И вот это, наверное, меня все-таки мотивирует, что хочется самой развиваться и помогать развиваться детям дальше.
2: А вот такой еще вопросик. Вот вы чаще что именно делаете? Чаще хвалите ребенка? Или как-то вот поругать где-то можно? Такой немножко не очень красивый вопрос, но есть такой принцип, кнут и пряник в воспитании. Как поступаете вы, будучи воспитателем? То есть есть ли какие-то методы, чтобы избежать вот этого как раз метода кнута, я бы сказала, да?
1: Я стараюсь плохие такие вот ситуации переводить в свою сторону. Когда я начинаю беседовать с ребенком, я говорю, представь себе, я приду в садик, вы сидите, ждете, когда уже начнутся у нас занятия. А я приду, брошу и скажу, не хочу. Не хочу и не буду делать. Как правильно я поступлю? И тогда уже дети начинают сами рассуждать и беседовать. Нет, неправильно. Я говорю, а ты как поступил? Наверное, неправильно. Я говорю, что будем делать тогда в данной ситуации? Думает. Я говорю, поможем подумать вместе? И тогда уже мы начинаем это обсуждать, именно то неправильное действие. И уже потом ребенок сам переосмысливает это, и уже в другой раз старается этих ошибок не повторять.
0: А я хочу задеть тему про высшее образование. Вы сказали, что вы поступили на высшее образование. Что за образование, если не секрет? Куда поступили?
1: Педагогика.
0: Вот именно педагогика, то есть там не что-то там логопедия или психология, как многие.
1: Нет, педагогика, методика дошкольного образования, да?
0: Ага, отлично, прекрасно. И сколько лет учиться? 5 лет.
2: Это же высшее образование, специалитет.
0: Бывает всякое. Я сейчас на высшем учусь, мне 4 надо года, а не 5.
3: Потому что ты бакалавр будешь.
2: А Татьяна у нас будет специалист.
1: Тоже бакалавр.
0: Бакалавр.
1: Бакалавр. Бакалавр.
0: Тоже бакалавр. Я бакалавр.
2: Я отстала уже, слушай.
0: Бывает. Что поделать? Сначала поступает, получает бакалавр, потом... Когда ты бакалавр получаешь, выпускаешься, ты уже становишься, в принципе, специалистом. Даже не только бакалавр. Даже когда ты получаешь среднее специальное образование, ты уже считаешься специалистом, когда устраиваешься на работу.
2: Слушай, во времена моего студенчества 4 года считался как раз-таки бакалавриат, а 5 лет уже считался специалитет. То есть...
0: Это по-разному. На высшем образовании...
2: Ох, реформы! Ох, мокрой формы, и не поймешь, кто ты, специалисты или ты все-таки бакалавр. Татьяна, вот мы знаем, что у детей, как мы уже сегодня выяснили, есть свой темный угол, куда можно прийти поплакать. А есть ли у вас такой темный угол, куда можно прийти поплакать или постоять 5 минут, чтобы как-то отвлечься, переключиться?
1: Есть. У нас вот в этом же уголке уединения, про который я вам говорила, у нас есть игрушечка антистресс, черепашка. Она наполнена поролоном. И вот если уже дети видят, что я взяла в руки эту черепашку и сижу с ней отдельно на стульчике возле этого домика, они уже сами подходят. Говорят: Андреевна, тебе плохо? Я говорю: нет, но скоро будет.
0: А дети к вам так обращаются просто: Андреевна?
1: Кто-то да, кто-то по имени, отчеству.
0: Андреевна.
1: Ну, в основном Татьяна Андреевна, но у меня есть пару мальчишек, которые подходят: Андреевна. Я говорю: я Татьяна Андреевна. Ну, ты же Андреевна. Ну, я же Татьяна Андреевна.
0: Андреевна же.
1: Так, поход: нет, Андреевна. И пошли.
0: Моя Андреевна.
1: Да, да.
2: А вот у воспитателя, прости, что перебила.
0: Прости.
2: Много работы с детьми, да. А вот многие, наверное, думают, что вот она там с детьми работает целый день. Наверное, нету какой-то бумажной волокиты, да, что... Вот подскажите, пожалуйста, расскажите... Много ли у вас вообще бумажной работы при работе с детьми?
1: Да, работы много бумажной, но при этом стараемся все равно быть с детьми. Я очень люблю рукодельничать. И рукодельничать это не только с фетром, но и одно из моих образований помогает мне создавать самой игры на компьютере. Распечатываю и делаю их. Игры на липучках. И вот каждый раз, допустим, у нас же тема недели меняется, о чем-то мы с детьми беседуем, и стараюсь к этой теме какую-то игру сделать, какую-то книжечку развивающую им принести, показать. И вот эти вот игры приносишь им, они такие: вау, а у нас же такой не было. И они начинают играть. Приходят родители вечером, они говорят: можно я покажу маме? Я говорю: да, конечно. Выносят, говорят: мама, купи. Я говорю: она не продается в магазине. Это, говорю, сделала я. И родители, видя это, как бы очень помогают в моральных качествах. Порой даже иногда бывало так, что родитель подходит и говорит: вот он спрашивает у меня какую-то игру. Что-то придумал, не могу понять, что. Я говорю: что придумал? Он ходит говорит, и просит от меня игру «Сипики». Что за игра «Сипики»? Не пойму, я говорю: ну, поговорю, побеседую, говорю, потом вам расскажу. А оказалось, что ребенок захотел игрушку из мультика «Фиксики».
2: Да, я начала догадываться, что это такое. А кто такие «Фиксики»?
1: Да.
2: Где они живут?
1: И поэтому, даже несмотря на свою бумажную работу, стараюсь все равно все-таки уделять и творческой работе именно в детском саду.
0: А был ли у вас случай, когда ребенок сказал какую-нибудь такую, выдал, точнее, фразу, что вы смеялись долго-долго и до сих пор забыть не можете? Вот поделитесь, пожалуйста, с нами, тоже посмеемся.
1: Есть, и этих фраз у меня не одна. Когда мы набрали ясельную группу, я завела себе тетрадь. И она у меня до сих пор вот хранится столько лет, где записаны разные фразы детей. Какие-то слова. Ну, например, ребенок подходит и говорит: где кожаный карандаш? Я говорю: какой карандаш? Кожаный. Я говорю: они же все деревянные. Он говорит: ну нет, кожаный. Я говорю: это какой? Он говорит: ну, который лицо рисуем. Это был бежевый карандаш.
0: А, кожаный.
1: Да.
0: Карандаш для кожи.
1: Самая последняя такая вот момент, когда мы хохотали очень долго. Обуваемся на улицу, на прогулку. Сидят мальчик и девочка. Сидят на лавке. Девочка так голову положила на плечо ему и глаза закрыла. Я говорю: Стиша, ты что глазки-то закрыла? Говорю: спать хочешь? Нет, я влюбляюсь. Я говорю: а глаза зачем закрыла? Когда влюбляешься, глаза закрываешь, а у тебя бабочки летают. Я говорю: ну и как? Бабочки летают? Она говорит: да нет, темно, говорит, сижу, жду.
0: Еще не влюбилась.
1: Да, мы, конечно, долго с этой историей хохотали, поэтому... Да, здесь жизнь скучная у нас не бывает.
0: Спрашивают, сколько детей у вас в группе? Пишут 22, правильно пишут?
1: На данный момент, да, у меня 22. Было 24, два воспитанника сейчас, к сожалению, уехали.
0: А сколько вообще максимальное количество детей, которое может уместить группа?
1: В зависимости от самой группы. Максимально у меня была 33.
0: А это не зависит от воспитателя?
1: Нет, это зависит от площади самой группы.
0: То есть, если площадь группы 100 квадратных метров, то он туда поместится сколько? Человек 60, и один воспитатель с ними должен как-то справляться.
3: У меня вообще в другом вопрос, как найти индивидуальный подход к ребенку, если их всего 33 в группе. А Татьяна...
0: Всего 33 или уже 33?
1: Это вопрос времени. Да, с первого дня, конечно, это не получается, но время все решает, и дети сами порой подсказывают, как к ним быть. Если я вижу, что ребенок идет на контакт, пообниматься, просто могут играть, подходят, говорят, можно я тебе что-то скажу? Я говорю, говори, я тебя люблю. Я говорю, я тебя тоже. Подойдет и пошла дальше играть.
0: Печка тает,
1: да, и тут, понимаете, у вас тает, а у меня, представьте, их вот столько за день. Один услышал эту фразу и понеслась у нас все вместе.
0: Я тебя люблю.
1: Да,
0: я тебя
1: люблю. Ты такая красивая, ты такая миленькая. Ой, ты подстриглась. Я говорю, нет. А что такая красивая сегодня пришла?
0: В общем, комплиментов вам хватает.
1: Масса это... Моя отдушина, моя любовь. Порой дети хорошо. Даже говорят, я тебя люблю. Говорю, я тебя тоже. Ты моя любовь любовная. Я говорю, да. Я твоя любовь любовная.
3: У меня так точно сердце растаяло сегодня.
0: Ой, ну да, ну, конечно, с любовью это... А вас вот в семье... Я забыла, как говорить по-русски. Вспоминаем русский язык. Вот воспитатель, по сути, это ну, педагог. Чем отличается воспитатель от учителя начальной школы? Ну, помимо того, что вы там учите 2 плюс 2, 4. Хотя в садике, по-моему, тоже такое обучают.
1: Да.
0: Да, вот. Подготовительная группа.
1: Ну, формирование математических представлений мы начинаем изучать с яслей. Это не просто у нас 2 плюс 2, это начинаем с геометрических фигур, больше-меньше, то есть уже математика даже с самого детского сада начинает формироваться. Ну, наверное, да, все-таки образованием отличается и степенью подхода к детям. Все-таки, наверное, детский сад — это... Первое начальное все-таки образование, первая ступень.
0: Замечательно. Ну что, Татьяна, спасибо вам большое, что вы к нам пришли на наш эфир. Хочется сказать вам большое спасибо за вообще ваш труд. Хотим вручить вам вот такой шикарный сертификат и наш антистресс,
3: который вы можете положить в ваш уголок,
1: да.
3: Вспоминая наш эфир.
0: Спасибо большое за спасибо.
3: Татьяна, спасибо вам за тот труд, который вы делаете. Спасибо вам за воспитание наших детей. Да, и вообще я желаю вам только приятных перемен и, наверное, новых горизонтов. Спасибо сегодня вам, наши дорогие радиослушатели, что вы были с нами в эфире. От
0: это
3: меня, да, с вами были Лена Гай, Захарова
0: и Саша.
3: От меня небольшая, как всегда, ремарочка. Вот Татьяна правильно сказала. Я желаю, чтобы у вас каждый день были бабочки, когда вы закрываете глаза. Любите... Все, уже сама забыла русский.
0: У нас заканчивается
3: любите
0: время.
3: Своих детей, что... своих близких. Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.
4: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио Алмазный край.
5: В Мирном. 14 часов.
4: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Управление ЖКХ «Мирного» принимает проекты преображения дворов от граждан. Работники угостились яблоками в меду и печеной тыквой в столовых «Алроса Дорг». В Ленске ликвидируют 9 несанкционированных свалок до конца года. Далее подробности. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека. И дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку, либо обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территорию дома номер 4 на Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты софинансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей, городской – 500 тысяч. Остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
7: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
6: Заявки принимают до 1 октября на почту управления жилищно-коммунального хозяйства. В первой декаде октября комиссия рассмотрит предложение, а к декабрю станет известным, какие дворы преобразят в следующем году. Далее. Запеченная тыква и яблоки в меду стали главными блюдами тематического обеда в столовых «Алроса Торг». На предприятии провели осенний пир. Витрины украсили рябиной, а на раздаче гостей встречала сотрудница в ярком поварском колпаке. В меню блюда из тыквы, кабачков, цукини и не только. Говорит Михаил Шаров, главный технолог «Алроса Торг».
8: Меню составлено с учетом сезонных продуктов. Осень – это богатое время года на овощи, фрукты, в особенности яблоки. Как раз сейчас сезон.
6: Тематические обеды в столовых «Алроса Торг» на предприятиях компании проводятся раз в месяц и вносят разнообразие в привычное меню. Следующий тематический день посвятят восточным блюдам. Еще одна новость. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах Спутник, Ханайдах и других. Вместо грибов в лесных массивах строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свалку шин, крышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняющие воздух, почву и воду. В мэрии напоминают, за выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
9: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 3 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 4 до плюс 12. На севере района серое небо, в Удачном Айхале до плюс 1 градуса. В Алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 2 градуса тепла.
10: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
11: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
10: Для слушателей старше 16 лет.
5: «Алмазный край».

груди грохочет, громко очень, клочьями мы все чаще прочерк. А так похоже, боже, мы так близки, на разных полюсах одной земли. Тебя к обочине чуть раньше

мастера. И как игрушка, и меня там любят. Они заботятся о нас, для тебя рисуя будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисти рождает мысли. Я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С, гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
5: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
6: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: «Алмазный край».

0: динамику. Для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. В эту пятницу, 25 сентября, в Центральной городской библиотеке имени Мэри Михайловны Софианидия состоится литературный диктант. Это международная просветительская акция, объединяющая любителей чтения. Хотите проверить свои знания? Приходите в библиотеку. Начало диктанта в полдень. В субботу, 26 сентября, в удачном в творческом объединении «Кристалл» покажут театрализованную программу «Тайны волшебного ларца госпожи сцены». А еще посвятят в артисты новичков творческих коллективов «Кристалла». Начало в 17 часов. Далее. Жители и гостей Мирного приглашают окунуться в атмосферу якутской культуры и вместе отметить важный праздник – День государственности Республики Саха-Якутия. На втором этаже Дворца культуры «Алмаз» организаторы подготовили массу активностей. В 12 часов пройдет мастер-класс на тему «Оберег Хырысхал Ускут масляными красками». В это же время состоится презентация книжного клуба «Читаем на якутском языке». Параллельно с активностями можно будет прикупить уникальные товары ручной работы на осеннем маркете. А в час дня приходите на квиз «Сахан-Сере. Моя Якутия», а также погрузитесь в культуру, сыграв в адаптацию популярной игры «Бункер». В 2 часа дня в Большом зале Дворца культуры «Алмаз» пройдет праздничный концерт с яркими номерами, песнями и танцами. А в 15:30 на площади Ленина будет возможность присоединиться к общему хороводу «Асохой». 30 сентября в Доме культуры «Алмазной» и одноименного поселка пройдет мастер-класс «Чудеса из ветра». Появится возможность своими руками смастерить оригинальные подарки для любимых бабушек и дедушек. Начало в 5 часов вечера. А 1 октября, в День пожилых людей, ДК «Алмазный» и администрация поселка приглашают жителей на вечер встречи людей золотого возраста «Листопад воспоминаний». Уютные беседы за чашкой чая и разговоры по душам. Начало в 17 часов. У меня на этом все. Отличных выходных!
0: Для слушателей старше 16 лет.
3: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11. Культ спорттовары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу ktsoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С, гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
5: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
6: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.
7: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
8: «Алмазный край».
6: Только хорошее настроение.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ Спорт Товары.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край». Радио без границ. «Алмазный край». Радио без границ.

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. На Малой Бытуобии в Мердинском районе стартовала подготовка к будущему паводку. В Ирылахе строят пожарное депо стоимостью 65 миллионов рублей. Работники угостились яблоками в меду и печеной тыквой в столовых «Алросаторг». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории С, гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче. Любовь-то

0: спасать хочу, чтобы ты попросила.
1: Дай мне услышать, что ты любишь.
2: Хочу на весь мир закричать.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. No, I won't.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: на Малой Батуобии в Мердинском районе стартовала подготовка к будущему паводку. В Ирылахе строят пожарное депо стоимостью 65 миллионов рублей. Работники угостились яблоками в меду и печеной тыквой в столовых «Алросаторг». Теперь подробно. В Мердинском районе начали подготовку к паводку 27-го года. На берегу Малой Батуобии провели совещание. Поучаствовали руководители Мердинско-Нюрбинского комбината и главы Алмазного и Ирылаха. Главная угроза на этом участке – лед. Весной он ломается и образует заторы. В зоне возможного подтопления Алмазный Рылах и дорога между ними. Участники совещания осмотрели сложные участки берегового рельефа ниже моста на автодороге Вилюй. Весной следующего года лед будут пилить и чернить. Работы выполнят специалисты прииска Ирылах и Мердинского управления автомобильных дорог. Далее. В Рылахе возводят пожарное депо. Рабочие монтируют быстровозводимые конструкции и фасад здания. Оно заменит действующее депо, которое не соответствует требованиям современной пожарной техники. Высота и размеры въездных проемов недостаточные. Комментирует Георгий Яковлев, глава Чуонинского наслега.
3: Надеемся, да, что новое пожарное депо сыграет важную роль в оперативности нашей пожарной бригады.
2: Площадь нового депо – 320 квадратных метров. На них разместят административно-бытовой комплекс и гараж на две пожарные машины. На постройку депо республиканский бюджет направил около 65 миллионов рублей. К середине октября здание подключат к теплу, а сдадут весной 2027 года. И еще одна новость. Запеченная тыква и яблоки в меду стали главными блюдами тематического обеда в столовых «Алросаторг». На предприятии провели осенний пир. Витрины украсили рябиной, а на раздаче гостей встречала сотрудница в ярком поварском колпаке. В меню блюда из тыквы, кабачков, цукини и не только. Комментирует Михаил Шаров, главный технолог «Алросаторг».
4: Меню составлено с учетом сезонных продуктов. Осень – это богатое время года на овощи, фрукты, в особенности яблоки. Как раз сейчас сезон.
2: Тематические обеды в столовых «Алросаторг» на предприятиях компании проводятся раз в месяц и вносят разнообразие в привычное меню. Следующий тематический день посвятят восточным блюдам. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
8: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Нина Спиридонов, и это новости короткой строкой. На Малой Бытовье в Мирнинском районе стартовала подготовка к будущему паводку. В Ирылахе строят пожарное депо стоимостью 65 миллионов рублей. Работники угостились яблоками в меду и печеной тыквой в столовых «Алрусаторг». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrusa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: На работу требуется водитель категории «С», гражданство России, телефон 8-914-253-72-77, 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
0: «Фокс Бокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтуном LFS-77-AON и QS-77-BIR-номер свидетельствует. Связь, информационные технологии. Он массовой коммуникации. Регистрация надзор Федеральной службы. И клиническую бибирсу.
0: Для слушателей старше 16 лет. Ничего.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. На Малой Батуобии в Мирнинском районе стартовала подготовка к будущему паводку. В Орылахе строят пожарное депо стоимостью 65 миллионов рублей. Работники угостились яблоками в меду и печеной тыквой в столовых «Алросаторг». Теперь подробно. В Мирнинском районе начали подготовку к паводку 27 года. На берегу Малой Батуобии провели совещание. Поучаствовали руководители Мирнинско-Нюрбинского комбината и главы Алмазного и Орылаха. Главная угроза на этом участке – лед. Весной он ломается и образует заторы. В зоне возможного подтопления Алмазный Рылах и дорога между ними. Участники совещания осмотрели сложные участки берегового рельефа ниже моста на автодороге Вилюй. Весной следующего года лед будут пилить и чернить. Работы выполнят специалисты прииска и релях и Мирнинского управления автомобильных дорог. Далее. В Рылахе возводят пожарное депо. Рабочие монтируют быстро возводимые конструкции и фасад здания. Оно заменит действующее депо, которое не соответствует требованиям современной пожарной техники. Высота и размеры въездных проемов недостаточные. Комментирует Георгий Яковлев, глава Чуонинского наслега.
3: Надеемся, да, что новое пожарное депо сыграет важную роль в оперативности нашей пожарной бригады.
2: Площадь нового депо – 320 квадратных метров. На них разместят административно-бытовой комплекс и гараж на две пожарные машины. На постройку депо республиканский бюджет направил около 65 миллионов рублей. К середине октября здание подключат к теплу, а сдадут весной 2027 года. И еще одна новость. Запеченная тыква и яблоки в меду стали главными блюдами тематического обеда в столовых «Алросаторг». На предприятии провели осенний пир. Витрины украсили рябиной, а на раздаче гостей встречала сотрудница в ярком поварском колпаке. В меню блюда из тыквы, кабачков, цукини и не только. Комментирует Михаил Шаров, главный технолог «Алросаторг».
4: Меню составлено с учетом сезонных продуктов. Осень – это богатое время года на овощи, фрукты, в особенности яблоки. Как раз сейчас сезон.
2: Тематические обеды в столовых «Алросаторг» на предприятиях компании проводятся раз в месяц и вносят разнообразие в привычное меню. Следующий тематический день посвятят восточным блюдам. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
8: Медицинский подкаст с Валерией Бобровской и Денисом Спиридоновым.
9: Денис Спиридонов и Валерия Бобровская в студии. Здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Прилично мне ощущать себя в этом кресле. Григорий Втоди составлял компанию давеча. Ну,
10: да,
9: собственно,
10: все дело.
9: Поменялось и встало на круги своя. А медицинский подкаст, а это значит, что сегодня у нас интересная тема с интересным врачом, врачом интересной специальности.
10: И у нас в студии сегодня врач-хирург-эндоскопист медцентра «Алроса» Юлия Рданеева. Здравствуйте.
11: Всем здравствуйте.
9: Вначале давайте познакомимся. Расскажите, пожалуйста, о своей профессии.
11: Действительно, наша профессия, эндоскопия, это уникальная профессия. Мы отличаемся от всех врачей других специальностей тем, что мы видим полые органы изнутри в режиме реального времени. Действительно, эндоскопия в современной медицине – это золотой стандарт при определенных желудочно-кишечных заболеваниях.
10: Ну, это действительно очень интересно, такая ювелирная работа. Первый вопрос, наверное, от людей, может быть, которым предстоит или которые уже сталкивались, правда ли, что ФГДС – это самая неприятная процедура в гастроэнтерологии или это мнение уже больше пережиток прошлого?
9: Только давайте расшифруем. ФГДС – это…
11: Эзофага, гастродуоденоскопия, или в простонародье люди еще говорят проглотить лампочку.
12: Ну, многие глотают трубку и так далее.
11: Да. Почему так говорят? Потому что действительно у нас гибкая трубочка, на конце которой имеется видеокамера с световодом. Таким образом, мы видим полый орган изнутри, то есть исследование слизистой, там, рельефы и так далее. Многие боятся, ну, действительно, это пережиток прошлого. Почему? Потому что в то время были жесткие эндоскопы и не было, допустим, адекватной седации либо анестезии. Сейчас же мы выполняем эзофагогастродуоденоскопию под местной анестезией. Процедура проходит совершенно спокойно. Ну и, соответственно, очень важно провести беседу с пациентом перед исследованием.
10: Там, наверное, требуется еще какая-то подготовка, да, специальная, то есть, чтобы пациент был подготовлен.
12: Санитары, которые будут держать человека.
11: Да, конечно, в плане того, что подготовка обязательно нужна пациенту. То есть накануне исследования мы всегда говорим, что это легкий ужин. В день исследования не пить, не есть. Там, кто курит, не курить. Это очень важно. Во время процедуры у нас всегда есть медсестра, которая следит за состоянием пациента, потому что в этот момент врач смотрит в монитор.
12: Ну, а если в будущее заглянуть, может быть, вот эта вот трубка, так называемая, еще меньших размеров?
11: Да, и сейчас действительно стандартные эндоскопы, видеогастроскопы, которыми мы работаем, около сантиметра, 0,9-0,8 сантиметров, да. В современных уже клиниках действительно есть и 0,5 сантиметров. Это такие гастроскопы сейчас в современном мире используется у нас в основном для исследования желудочно-кишечных трактов у детей. Думаю, для особых пациентов после операции, например, на ротоглотке, мы можем использовать данные инструмент.
12: О пациентах поговорили, в частности, вот теперь о врачах. Следующий вопрос. Почему во время гастроскопии врач молча смотрит в монитор?
10: С продолжение вашего,
12: иногда
10: да.
12: Это пугает, иногда это пугает. О чем он думает в этот момент? О вас или о том, что он видит на экране?
11: Действительно, во время исследования мы смотрим на монитор, потому что современные видеогастроскопы оборудованы монитором. А в это время мы исследуем какие-то воспалительные изменения слизистой, рельефы. Очень важно сосудистый рисунок смотреть. И, конечно же, врач не может отвлекаться на пациента, для этого есть медсестра, ассистент. В это время мы смотрим на монитор для того, чтобы не упустить какие-то новообразования либо воспалительные процессы.
10: Ну, здесь, наверное, речь шла о том, ну, вот как со стороны, да, выглядит, ну, врач проводит, да, процедуру, очень так сосредоточенно смотрит. Пациент, наверное, все равно там где-то это замечает, у него, конечно, паника. Что же там такого? Обычно же все равно врачи что-то комментируют, там, УЗИ когда делают. А здесь вот прям такое сосредоточение, ну, да. Теперь да.
12: Ну, а что? Что вы там смотрите? Следующий вопрос.
10: Да, вот как раз у нас очень так все логично получается. Тут так вопрос поставлен, что самое страшное вы видели внутри, но мы поставим его немножко все-таки по-другому. Может быть, самое для вас, как практикующего врача, интересное. Может быть, это были какие-то инородные тела, может быть, это какие-то, ну, случаи были, да, может быть, уже запущенные, может быть, наоборот, пациент пришел с профилактической целью, а именно благодаря исследованию вы увидели вот что-то такое, что требует дальнейшего срочного лечения.
11: Из моей практики самое страшное, наверное, для врача-эндоскописта является то, что, например, то, что он уже изменить не может, либо что требует моментального какого-то решения, ну, у тебя просто времени нет, чтобы как-то оценить ситуацию. Допустим, вот в экстренной эндоскопии, вот у меня была практика, я дежурила, это, соответственно, желудочно-кишечные кровотечения. А именно страшно это кровотечение именно из пищевода, когда мы видим не подтекание просто крови, а действительно бьющуюся струю. В этот момент она моментально заливает камеру аппарата, и мы, врачи, практически работаем вслепую. Тем самым надо нам еще моментально наложить клипсу на этот кровоточащий сосуд, либо с помощью лигатора накинуть петлю. Вот в этот момент, конечно, идут считанные секунды. Страшно.
10: Мне кажется, очень исчерпывающий ответ, и не добавить, не убавить. Ну, если честно, мне кажется, что вот это вот немножечко расширит даже понимание наших слушателей о том, что происходит, скажем так, за закрытыми дверями, потому что для большинства людей все-таки это просто исследование ФГДС. Что-то болит там желудок, надо посмотреть, что же там такое. Оказывается, вот такие вещи.
11: Да. Еще, да. Валерий, можно, да, я добавлю?
10: Можно.
11: Да. Хотелось бы сказать, поскольку наши жизни или будут слушать, что, допустим, если ставится диагноз тяжелой атрофии слизистой желудка, то данный пациент должен находиться обязательно на контроле врача. Почему? Потому что это такая тихая почва для развития онкопатологии. Если вдруг действительно пациент видит в заключении, ну, бывает, что, да, в частных клиниках где-то прошли, там дали заключение и сказали, идите к врачу, дальше вам все лечение скажут. Пациент как-то забыл, ну, какие-то бытовые моменты и так далее, и этот момент упускает. Поэтому очень важно при атрофии слизистой желудка наблюдаться у врача-гастроэнтеролога, в том числе у эндоскописта, проходить исследования, неоднократные брать биопсии, ну, чтобы минимизировать риски онкопатологии.
10: Ну, очень важная информация, потому что действительно очень часто люди, получив заключение и не услышав от врача, что вот срочно надо что-то делать, забывают и потом уже сталкиваются с тяжелыми случаями. Да, спасибо, что обратили внимание наших слушателей.
12: Ну, у нас есть следующий вопрос. Зачем нужна эндоскопия? Пишет любопытный подписчик. Есть, если есть МРТ, УЗИ, КТ. Что эндоскоп видит такого, чего не увидит самый мощный томограф?
11: Вообще, допустим, УЗИ, МРТ, КТ исследования – это те исследования, которые выполняются для исследования именно паренхематозных, плотных органов, где мы можем увидеть опухолевый очаг, описать его рельеф и так далее. Да? Эндоскопия же является золотым стандартом для взятия биопсии, увидеть изнутри, то есть слизистые изменения слизистой рельефа. Только при эндоскопии мы в режиме реального времени можем взять биопсию, это кусочек ткани, на гистологическое исследование, чтобы уже подтвердить, есть онкопатология или нет ее. Поэтому без эндоскопии в современном мире, ну, я считаю, что никак не обойтись.
12: Да, все это в прямом эфире, можно сказать, да, действует. Да. А вот, кстати, про биопсию.
10: Да, это страшно вообще. И почему пациенты, ну, понятно, почему боятся, да, но вот, как они говорят, отщипывание кусочка на анализ. Это действительно очень больно. И как вообще вот это вот происходит, учитывая, что у вас и места для этого нету, и времени тоже особо нету на это?
11: На самом деле биопсии многие пациенты даже не замечают при том, что исследование была выполнена биопсия, потому что инструменты настолько маленькие биопсийные щипцы настолько минимальные сейчас, да, что мы берем поверхность слизистой, и на поверхности слизистой у нас нет болевых рецепторов. Единственное, что пациент испытывает, это нагнетение воздуха для того, чтобы расправить все складочки слизистой либо кишечника, либо желудка, он испытывает дискомфорт. При взятии биопсии многие пациенты говорят, риски кровотечения и так далее. Но на самом деле риски кровотечения очень минимальны. Даже если какое-то минимальное потекание крови мы видим, то есть мы сразу на месте выполняем эндоскопическую остановку, то есть с введением препаратов, с тем, что можем обколоть, это называется аппликация слизистой. И здесь как бы что бояться
10: биопсии. Происходит под контролем.
11: Все под контролем.
12: Тогда продолжаем говорить про страхи. Дезинфекция – самый частый страх пациентов. А точно ли инструмент чистый? Как происходит обработка эндоскопа? И правда ли, что это сложнее, чем стерилизация обычных хирургических инструментов? Его же не прокипятишь камеру.
11: Да, действительно, я понимаю страхи, да, пациентов, которые вообще, ну, далеки от медицины, тем, что они же понимают, что данный инструмент находился в полости другого человека. Но я хочу сказать, что обработка гибких эндоскопов – это очень строго регламентированный процесс стерилизации, обработки. Сейчас гибкие эндоскопы у нас обрабатываются с помощью определенной технологии. Это называется дезинфекция высокого уровня с применением химических средств, которые приравнены к стерилизации. Почему сложнее и дольше обработать гибкий эндоскоп? Ну, потому что он состоит из оптоволокна, из резины и так далее. Да? Если мы хирургически инструмент можем поместить в автоклав, промыть предварительно, поместить в автоклав, он у нас простерилизуется под действием температуры, высокого пара и так далее, то гибкий эндоскоп мы так сделать не сможем с ним. Почему? Потому что просто-напросто у нас резина расплавится, оптоволокно, оно потрескается, и поэтому разработана дезинфекция высокого уровня. И, соответственно, у нас аппараты проходят четырехуровневую обработку, и все это строго регламентировано.
12: А одноразовых эндоскопов не существует пока?
11: Существует.
12: А есть?
11: Существует уже.
12: С отдельными камерами?
11: Не отдельные камеры, но просто эндоскоп, действительно, он уже как трубочка.
10: Сама трубка одноразовая, да?
11: Получается? Одноразовая, да.
10: Ну, в любом случае, нашим пациентам бояться нечего. Да. У нас все по регламенту, все строго соблюдается.
11: Проработки стерилизации.
10: И вот ко всем переживаниям, то есть тема у нас такая, очень связана все с переживаниями, с волнениями. И вот как вы реагируете, если человек, ну, прям панически боится, а процедуру ему сделать необходимо? То есть как у человека успокоить? Или, может быть, как человеку самоуспокоиться накануне процедуры, чтобы вот прийти уже, ну, в более или менее расслабленном состоянии?
11: До исследования с пациентом всегда проводит беседу именно тот врач, который назначает данную процедуру, поскольку все осведомлены, что данная процедура, она считается достаточно, ну, сложной для пациента. Поэтому при обращении к нам на данные исследования я всегда провожу беседы. То есть пациент подписывает у нас согласие, мы долго беседуем. Если действительно я вижу, что у пациента есть панический страх, то мы такого пациента, ну, рекомендуем ему медикаментозный сон. Действительно, у нас сейчас это проводится в центральной районной больнице, благодаря которым вот пациенты данные могут спокойно пройти данные исследования. Но большинство, практически это 90% пациентов, они проходят без наркоза. Они понимают, что это вполне осуществимый процесс, что можно его. Самое неприятное – это действительно, когда мы вводим гастроскоп и, проходя через корень языка, вызывается рвотный рефлекс. Но когда мы заходим в пищевод, это уже все проходит, а, соответственно, рвотный рефлекс – это, ну, при данной процедуре она так или иначе будет. И поэтому пациент все это переносит достаточно спокойно.
10: То есть главное настроиться, да, и понять, что врач на это внимание не обращает как раз-таки, да, это все, да, естественно, и врачу самое главное – качественно сделать процедуру. То есть это ваша задача. Да. И у нас была врач-хирург-эндоскопист медцентра Алроса Юлия Эрденеева. Юлия, спасибо вам огромное.
12: Большое спасибо.
11: Спасибо вам большое.
8: Медицинский подкаст с Валерией Бобровской и Денисом Спиридоновым.
6: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. На Малой Бытобии в Мирнинском районе стартовала подготовка к будущему паводку. В Ирылахе строят пожарное депо стоимостью 65 миллионов рублей. Работники угостились яблоками в меду и печеной тыквой в столовых «Алросаторг». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б-С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
1: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
5: На работу требуется водитель категории С, гражданство России. Телефон 8-914-253-72-77. 8-914-253-72-77. ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
1: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
5: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
3: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: на Малой Батуобии в Мердинском районе стартовала подготовка к будущему паводку. В Ирылахе строят пожарное депо стоимостью 65 миллионов рублей. Работники угостились яблоками в меду и печеной тыквой в столовых «Алросаторг». Теперь подробно. В Мердинском районе начали подготовку к паводку 27-го года. На берегу Малой Батуобии провели совещание. Поучаствовали руководители Мердинско-Нюрбинского комбината и главы Алмазного и Ирылаха. Главная угроза на этом участке – лед. Весной он ломается и образует заторы. В зоне возможного подтопления Алмазный Рылах и дорога между ними. Участники совещания осмотрели сложные участки берегового рельефа ниже моста на автодороге Вилюй. Весной следующего года лед будут пилить и чернить. Работы выполнят специалисты прииска Ирылах и Мердинского управления автомобильных дорог. Далее. В Рылахе возводят пожарное депо. Рабочие монтируют быстро возводимые конструкции и фасад здания. Оно заменит действующее депо, которое не соответствует требованиям современной пожарной техники. Высота и размеры въездных проемов недостаточные. Комментирует Георгий Яковлев, глава Чуонинского наслега.
3: Надеемся, да, то, что новое пожарное депо сыграет важную роль в оперативности нашей пожарной бригады.
2: Площадь нового депо – 320 квадратных метров. На них разместят административно-бытовой комплекс и гараж на две пожарные машины. На постройку депо республиканский бюджет направил около 65 миллионов рублей. К середине октября здание подключат к теплу, а сдадут весной 2027 года. И еще одна новость. Запеченная тыква и яблоки в меду стали главными блюдами тематического обеда в столовых «Алросаторг». На предприятии провели осенний пир. Витрины украсили рябиной, а на раздаче гостей встречала сотрудница в ярком поварском колпаке. В меню блюда из тыквы, кабачков, цукини и не только. Комментирует Михаил Шаров, главный технолог «Алросаторг».
4: Меню составлено с учетом сезонных продуктов. Осень – это богатое время года на овощи, фрукты, в особенности яблоки. Как раз сейчас сезон.
2: Тематические обеды в столовых «Алросаторг» на предприятиях компании проводятся раз в месяц и вносят разнообразие в привычное меню. Следующий тематический день посвятят восточным блюдам. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. В эту пятницу, 25 сентября, в Центральной городской библиотеке имени Мэри Михайловны Софианиди состоится литературный диктант. Это международная просветительская акция, объединяющая любителей чтения. Хотите проверить свои знания? Приходите в библиотеку. Начало диктанта в полдень. В субботу, 26 сентября, в удачном в творческом объединении «Кристалл» покажут театрализованную программу «Тайны волшебного ларца госпожи сцены». А еще посвятят в артисты новичков творческих коллективов «Кристалла». Начало в 17 часов. Далее. Жители и гостей Мирного приглашают окунуться в атмосферу якутской культуры и вместе отметить важный праздник – День государственности Республики Саха-Якутия. На втором этаже Дворца культуры «Алмаз» организаторы подготовили массу активностей. В 12 часов пройдет мастер-класс на тему «Оберег Хэрэсхэл Ускут масляными красками». В это же время состоится презентация книжного клуба «Читаем на якутском языке». Параллельно с активностями можно будет прикупить уникальные товары ручной работы на осеннем маркете. А в час дня приходите на квиз «Сахам-Сере. Моя Якутия», а также погрузитесь в культуру, сыграв в адаптацию популярной игры «Бункер». В 2 часа дня в Большом зале Дворца культуры «Алмаз» пройдет праздничный концерт с яркими номерами, песнями и танцами. А в 15:30 на площади Ленина будет возможность присоединиться к общему хороводу «Асохай». 30 сентября в Доме культуры «Алмазной» одноименного поселка пройдет мастер-класс «Чудеса из ветра». Появится возможность своими руками смастерить оригинальные подарки для любимых бабушек и дедушек. Начало в 5 часов вечера. А 1 октября, в День пожилых людей, ДК «Алмазный» и администрация поселка приглашают жителей на вечер встречи людей золотого возраста «Листопад воспоминаний». Уютные беседы за чашкой чая и разговоры по душам. Начало в 17 часов. У меня на этом все. Отличных выходных.
3: Зная, что их зеркала, мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твое имя.
4: В комнате моей теперь бардак.

ждет, ложится на дорогу и в белизне.

никогда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси. Люби, надейся, верь и приезжай.

0: сервис.
1: В Мирном 20 часов. Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM. «Алмазный край». Радио «Без границ».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтунан, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационная технология, он массовой коммуникации Регистрация, Федеральная служба и Клинча Субибирсел, то сумею себе кисть.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка! Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

да вратиш кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

В Мирном 21 час. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: Слушатели старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

загорят слезами потуши. Тебе же без меня хорошо, уходи, а я себе найду лекарство для души. Все.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

baby, keep on. We can get it together, baby. Right on.

0: решить. Но все, что выстрадано, это часть души. Не отмотать, не изменить, но нужно в памяти хранить. И небеса за всех ушедших.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсельте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации ЛАР, Герлигернадзор, Федеральная служба, и Китринча Субибирцел, Тосумю Субикисунюгар, Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Да.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

допустим. Я ждал тебя как весну, ты пришла как лето. Моросила осень, зима не согреет. Какое время года, не важно. Важно, чтобы наш корабль не был.

Кормили меня обещанием, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял. А нужно лишь одно, ее касание.

0: обещанием, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял, а нужно лишь...
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я свету нашел. Вот так я свету нашел.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС-тон-сет-те-а-он и кюсет-тон бирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинический бибирсел, то что не себе кисунь.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

дорогой. Мысленно к ней бегу, а впрочем, неси меня, неси меня, на чем свет стоит.

0: в Мирном. Два.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить интернет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

не бывало. И снова сердце в клочья. И я снова попала. Не могу.

теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно, ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

0: знаю.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Bonsoir.
1: В мирном 3. Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и ГРГ надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебирсов.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Рука моя уверенна. Нальет стакан вина. Жизнь, проза для Есенина. Смерть за нее цена.

0: В Мирном 5 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: игрушки, ты помнишь те слова? В твоих руках бокалы игристого, рядом с погасшим барбершопом.
1: Мы и с тобой неистово, на раз-то расстоянию выстрела.
2: Узнать бы где ты, как ты, что ты.

0: «Южный край», объединяя города.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

одежда, волосы собраны небрежно. Твой мир уже никогда не станет прежним. Тебя поймет тот, кто терял надежду.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: невозможно.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: Алмазный край.
1: Алмазный край.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы ТА и Китлинча Субебир Сыл Тавсуню Субеки Сунюгар Бирагапи.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: В жизни все бывает.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Жить или нет, каждый решит сам. Волосы дыбом, когда в душе человека растет ураган. И далеко в сумерках лет, как нет, его ждут слезы, свет, небо.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.